Αυτοράδιο. Αυτοράδιο Top 20. Ανάγκορεστη τυχή του Βενεσέρνητσοτε. Αυτοράδιο Top 20. Πέτεκ от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следове. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио